Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Майские праздники еще не заканчиваются, а значит, впереди нас ждут очередные шашлыки выходного дня. Тем временем столичные медики напомнили, что после тяжелых мясных застолий не стоит увлекаться разгрузочными диетами, основа которых заключается в употреблении кефира и воды, поскольку такая радикальная смена пищи или же ее отсутствие только замедляет восстановление ЖКТ, да и в целом вредят желудку. Чтобы нормализовать ваше самочувствие, достаточно щадящего питания и воды, а о жестких детоксах лучше забыть навсегда. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Even Hollow.
1: Второе место.
0: Kungs Galaxy.
1: Первое место.
0: Dave and Dams Rain Dance. Сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Kid News. Здоровье.
1: Почему именно весной люди становятся более конфликтными? По словам столичных медиков, это явление имеет под собой вполне реальное физиологическое и психологическое объяснение. Во-первых, после зимы у большинства людей накапливается дефицит витамина D. Снижается уровень серотонина и дофамина, что приводит к постоянной раздражительности. Также зимой мы меньше двигаемся и редко находимся на свежем воздухе, что приводит к накопленной усталости. И чтобы не срываться на родных и близких, эксперты рекомендуют начать заниматься дыхательными практиками. Ну а чтобы не показаться резким в переписке, лучше отложить ваш гаджет в сторону на 5 минут, сделать 3 глубоких вдоха и выдоха и только после возобновить общение. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Экологическую ситуацию на планете нельзя назвать идеальной. В мире становится все больше мест, где люди испытывают недостаток пресной воды, однако международной команде ученых удалось разработать технологию, которая может снять этот вопрос с повестки дня. Инженеры придумали конструкцию, которая имитирует круговорот воды в природе. В нее попадает влажный воздух, и с помощью систем охлаждения он превращает водяной пар в жидкость. Сама конструкция, по замыслу создателей, может работать на энергии солнца или ветра и в состоянии обеспечить пресной водой около 500 000 человек ежедневно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Ставкар. Успел.
3: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро. Yeah.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Одна банка сладкой газировки сокращает жизнь на 12 минут. С таким заявлением выступили испанские ученые, которые напомнили, что самое опасное последствие злоупотребления газировкой – это высокий уровень сахара в крови. Сладкие газированные напитки влекут за собой резкие скачки инсулина, нарушают обмен веществ и провоцируют хронические воспаления в организме. Ученые также напоминают о вреде искусственных добавок в виде красителей и консервантов, которые могут нарушить баланс микрофлоры кишечника, ослабить иммунитет и ухудшить общее состояние здоровья. Именно поэтому медики призывают ограничить потребление сладких газированных напитков и сделать выбор в пользу воды. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7.00 в Москве. Всем доброе утро. Адамов, Терешкова, утреннее шоу «Будите Алиш», радио «Хит ФМ». Здесь сейчас для вас добрейшего, бобрейшего человека.
1: Доброе утро, друзья. Меня переполняет счастье. Невероятное. Сегодня у нас же 7 мая.
0: Да.
1: Наконец-то мы можем сказать с Адамовым: сегодня наш день.
0: День радио
1: праздник,
0: сегодня, ребята.
1: Да, представляете?
0: Так что будем сегодня, точнее не то, что будем, а хотим сегодня получать от вас поздравления.
1: Ну и будем, и хотим отмечать. Это
0: нет, вы... хотим, но
1: это
0: как
1: мы всегда
0: бы вот,
1: впервые, да. Как бы вот сейчас пока с вами, а потом уже все, уже куда-нибудь уйдем отмечать, веселиться. Друзья, у нас много всего в этом часе. Что, Адамов, рассказывай.
0: Так, значит, расскажу вот что. Носатые новости будут в этом часе. Про

0: 7.07 в Москве. Всем приветики!
1: Ученые выяснили, что ключевую роль во внешности человека, оказывается, играют вовсе не глаза, не губы, а не ниже, не длина ног, а вот именно нос.
0: Нос. Неожиданно.
1: Причем, сейчас будет интересная подробность. В эксперименте участникам показывали фотографии людей, а специальная система фиксировала, куда и как долго они смотрят. Оказалось, что если нос кажется непривлекательным, взгляд к нему возвращается чаще и задерживается дольше. А заодно именно. Люди начинают внимательнее рассматривать губы. Если же нос воспринимается гармоничным, внимание смещается к глазам и дольше там остается.
0: То есть вот все так. Начинается с носа.
1: Да, все оставил меня с носом. То есть не разглядел.
0: А ты понимаешь, что и повлиять на нос никак нельзя?
1: Как это нельзя?
0: Ну, например, губы, да, можно там подкрасить бальзамчиком, помадкой. Глазки тоже, ну, я говорю про девочек сейчас, да, глазки тоже можно как-то вот какой-то яркости добавить, да, блесточек. А с носом ничего.
1: Ну, как ее, операцию сделать?
0: Ну, это уже если вообще, тебя это волнует, ты беспокоишься.
1: Вообще, скажу честно, носы – это гениальная вещь, как и уши. Вы представляете, вот есть голова, существует вот этот овал. Круг. Голова. В какой-то момент по бокам что-то выросло, и вот впереди. Вот. Угу. И вот все, пожалуйста.
0: А у тебя очень смешной нос, кстати. Я часто на него
1: смотрю.
0: Здрасте,
1: приехали.
0: Я часто, правда, на него смотрю.
1: А я вот на глаза только смотрю.
0: Он у тебя такой большой.
1: Что?
0: Большой нос.
1: Настоящий армянский нос у меня.
0: У тебя такие большие уши.
1: Это чтобы лучше слышать тебя.
0: А, такие большие глаза.
1: А нос зачем тебе такой большой? Это чтобы слышать тебя.
0: Любопытное исследование.
1: На самом деле прикольно. Я правда хочу сказать, носы и носики — это вообще отдельная история для обсуждения. Можно целый подкаст записать. Но в целом я, наверное, соглашусь с этим.
0: Я тоже. Вот теперь вот ты мне аргументы все привел, я теперь понимаю, что да, действительно. Нос — это всему голова.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит. Оформление автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в российской столице. Физкульт, привет, лентяй и спортсменка.
2: Ну, неправда, все у нас уже давно спортсмены. Делаем зарядку, чувствуем себя прекрасно, настроение отличное. А вот как называется сегодняшнее упражнение «Не спать, матрос». Тут прям, да, тут все задействовано. Заснуть вряд ли получится. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. В руках над головой диск. Ну, диск я взяла в спортзале.
1: Возьмите что-нибудь тяжелое над головой держите.
2: Да, аккуратно только, я вам спрошу, руки сильные. На щиколотках закреплена резинка. Как мы с тобой уже обсуждали, ну, как будто бы она для красоты.
1: Тут даже больше, знаешь, я бы сказал, на ступнях, наверное, потому что она у тебя прямо на ступнях здесь.
2: Да. Главное, чтобы она была зафиксирована, эта резинка. Сейчас мы начнем движение ногами. То есть руки, они у нас все в статике, над головой держим, руки не дрожат. А вот ноги двигаются, начинаем медленно поднимать колено к груди. При этом помним, да, про резиночку, она должна оставаться на месте. И в моменте поднятия колена она растягивается.
1: Ну, для чего она вам на ступнях? Грубо говоря, вы на ступни ее одели и начинаете маршировать вот этим
2: и
1: высоким шагом.
2: Да.
1: И таким образом резинка мешает вам поднять ноги и качает, я так понимаю, бедра.
2: Да, у вас преодоление, и в итоге ноги становятся
1: принятие
2: сильнее.
1: Принятие потом начинается. Вы тренируетесь вот таким вот прекрасным способом. Выглядит, как будто ты уборку делаешь после того, как затопила квартиру. Зайдите, пожалуйста, в группу в Максе, мессенджер Макс, вот. Там группа Hit FM есть, там есть видео. Также есть видео в группе Hit FM ВКонтакте. Можно там посмотреть. Ну, а если еще и музыкальная часть вам нужна, такая яркая, мощная,
2: бодрая
1: и эффектная, да, то милости просим. У нас есть еще и онлайн-радиостанция. Называется она «Двигай Лопес». Там я регулярно обновляю плейлисты на танцевальные, которые нужны для тренировок. Так что заходите на сайт hitfm.ru и слушайте.
2: Зарядка начинается.
0: «Двигай Лопес».

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Мистер Диджей, Бруно Марс в эфире радио Хит FM. Знаешь, я понял одну простую вещь.
1: Как будто бы нам поет.
0: Вот утро, вот с этого трека, вот с такого вайба и должно начинаться. Солнце, у тебя Бруно Марс. Эй, мистер Диджей, с днем радио, он как бы говорит нам, понимаешь?
1: Знаешь, еще какую я картину дорисовываю в своей фантазии? Просто если бы, допустим, это был мультик, и это был саундтрек мультику, то я прям курятник представляю. Курочки, петушки, Бруно Марс. И они такие, знаешь, типа, они же самые ранние, они же самые бодрые, как мы.
0: Курятник, значит, да. Все просыпаются сонные. И там один Коко.
1: Коко ходит, диджей.
0: Не, просто в шляпе заходит и говорит: «Эй, мистер Коко!» Вот, да, ребята, да. Давайте поиграем теперь в IQ Battle. Ой. Там тоже нужен креатив.
1: Да, придумывали мы
0: с
1: тобой.
0: И сейчас придумывать еще больше придется. Ребята, давайте с утра пораньше, в пробке, неважно, где вы, везете детей в школу, вообще прекрасно, целой командой играть будете. В общем, звоните, будем играть в IQ Battle. Номер прямого эфира тот же. Звездочка 107.4. Это короткий номер. Для звонков с мобильных телефонов звонки абсолютно бесплатные. Вот играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.31 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. У нас здесь игры, игры, игры.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Надежда из Краснодара. Наденька, привет.
0: Надя. Привет, привет.
1: Надин. Надя.
2: Да, меня слышно?
1: Очень плохо слышно.
0: Очень слышно, как будто ты под водой с нами пытаешься разговаривать.
1: Кто проживает на дне океана?
0: Ну, да, Надежда из Краснодара.
1: А кто?
0: Норм.
2: А так слышно?
1: Вот так слышно. Шикарно. Прекрасно. Так, скажи мне, пожалуйста, у тебя дети есть?
2: О, конечно, четверо.
1: Четверо, прекрасно. Любимая игра у них какая?
2: Донимать друг друга.
1: Вот это прекрасно, знаешь, это тот случай, когда донимают и ладно. Так, против тебя будет Виталик из Краснодара, кстати, тоже. Виталик, привет.
0: Виталик.
1: Что-то с Краснодаром сегодня беда какая-то. Виталик вообще сорвался,
0: а
1: да?
0: А он как узнал, что Надежда играет, сразу хоп, и все.
1: А чего воевать? Может, это, может, супруг, кстати. Надин, у тебя супруга не Виталик зовут?
2: Нет.
1: Ну, значит, не
0: ладно.
1: Он. Ладно, тогда сыграем с тобой одной. Смотри, Надь, очень простые правила. Мы тебе сейчас зададим вопрос, накидай, твоя задача за 30 секунд накидывать варианты ответа. Ну, так как ты одна, нам надо назначить определенное количество. Вот сколько лет твоим детям суммарно?
2: Получится.
1: Много получится?
0: Ну, давай
2: да.
0: Так, самый старший, сколько?
2: Самый старший 16.
1: 16. Во, а все. Так, а второму помладше?
2: Второму 14.
1: 16.
2: А, нет, 12.
1: 12. 16 плюс 12. Сколько это? Это 28. Накидаешь 28 ответов, получишь приз на старт. Внимание, марш. Вопросик озвучите, пожалуйста.
0: Представь, что ты в детской комнате, да? В какие игры играют дети? Поехали.
2: Догонялки, салки, бегать друг за другом, стучать, прыгать, скакалки.
1: Быстрей.
2: Кидать в шарики друг друга кубики, накататься с горки, прыгать на батуте, собирать лего.
1: Вышибала.
2: Рисовать мело, мыльные пузыри, опускать вышибала, лазать на скалолазные вот этой вот штуки.
1: Приставка.
2: По канату. Приставка, да, игры компьютерные.
0: Монополия.
2: Куклы, игрушки. Всякие, мягкие.
0: Все.
1: Так, сейчас один момент, один момент. И вот просто одним словом еще одну игру назови.
2: Еще одну. Уна.
1: Уна.
0: Воу. Ну что, 28?
1: 28, ровно 28 ответов ты накидала.
0: Справилась с этой задачей.
1: Мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный, шикарный, роскошный дождевик. Радио Хит ФМ будешь щеголять теперь по Краснодару сильное. Вот, спасибо тебе огромное за игру, за хорошее настроение. Вот, а твоим деткам отдельный привет.
3: Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Звук – это музыка.

0: на Sprime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компания. Компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит «Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуае. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 7.42 в Москве. Всем приветики.
3: Так, значит, смотрите, неожиданно совершенно выстрелила комедия, которая вот недавно вышла. «Следствие ведут овечки». Значит, с Хью Джекманом в главной роли.
2: Что?
3: Что?
2: Ну, это уже все, это уже финал.
3: Это еще не все, ты еще не знаешь сценарий. Я когда читал сценарий, у меня просто истерика была.
2: Ты знаешь, да, что Хью Джекман у меня особенное отношение.
3: Ты пальцем ткнула в него, я помню.
2: Да.
3: Каждый вечер пастух Джордж, это Хью Джекман, собирает своих овечек и читает им детективные истории.
2: Ой-ой-ой.
3: Уже смешно. Он уверен, что они ничего не понимают, но это не так. Однажды утром хозяина находят мертвым. И тогда животные решают взять расследование в свои копыта.
2: Небольшая роль, я смотрю, Хью Джекмана.
3: Ну, не знаю. Ну, в общем, я посмотрел трейлер. Это очень смешно. Я не знаю, ребята, как мы вообще мимо него прошли, мимо этого фильма, я не понимаю.
2: Это прям кинокомедия?
3: Это прям кинокомедия. Очень смешная. Вот, за постановку отвечал Кайл Бал... Я надеюсь, я правильно ударение ставлю. Балда.
2: Ну
3: вот.
2: Понятно.
3: Который гадкий я придумал.
2: А, угу.
3: Ну а там уже, помнишь, да, эти миньоны, пожалуйста, овечки, все.
2: Нет, слушай, время такое, что и овечки заговорят. И там их, кстати, разговаривают.
3: Ну, не знаю, я относительно. Ну, конечно, разговаривают. Помимо Джекмана в ленте снялась Эмма Томпсон, угу. Вот, Белла Рамзи и Реджина Холл. Ну и, конечно, Патрик Стюарт еще тоже отметился. В общем, ребята, это фурор. Это очень смешная картина. Я сейчас обязательно залью трейлер к нам в группы, в Макс. Посмотрите. Но это правда, это хорошая картина. Тем более, что вечер, лето идеально.
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят, громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
5: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге 58 88 88.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио Hit FM.
2: А 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешкова здесь. Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM. Вот вам всем получите.
3: Приветики. Всем доброе утро. Ты видишь вот этих голливудских звезд за дверью, которые вот стоят, пытаются попасть внутрь к нам в эфир. А я им знаешь, что говорю?
2: А, они тебе.
3: Не получится. Сегодня закрыто. У нас праздник, у нас учет. Вот, день вот. Радио отмечаем.
2: Вот почему Брэд Питт ходит, плачет. Жалуется Сталлоне. Сталлоне говорит, я ничего поделать не могу.
3: Слушай, ну мы как в любой бухгалтерии, если праздник...
2: Чьи бухгалтерии здесь при чем?
3: Если праздник у коллег, то все остальные подождут.
2: Сильно, конечно, ребята. А ведь, знаете, мне когда-то говорили, что она нормальная.
3: Нет.
2: Так, ладно, день радио мы сегодня отмечаем, поэтому можем позволить себе сегодня немножечко почудить. Вот, кстати, в этом часе расскажу очень интересную историю.
3: Какую?
2: Про таких хитрых, как мы с тобой.
3: Вот, да. Рассекретишь ты нас.
2: Ну, это на самом деле новость-лайфхак, как сэкономить денежку. Ну, плохой лайфхак, скажу честно, мне не нравится. Вот, а еще расскажу про новый тренд, связанный с буддизмом.
3: Я думал, связано со сгущенкой. А тут сегодня пришел на работу со сгущенкой.
2: Могу себе позволить, подсластила жизнь, так сказать. Вот. Ну и, конечно, мне...
3: Буддизм я люблю, если что.
2: Мне голосовым проще в этом часе будет. Вот, это наша любимая игра с вашими любимыми голосовыми сообщениями. Кстати, задание уже есть в мессенджере Макс, в нашей группе там, в Hit FM. Заходите, выполняйте, читайте, креативьте. Вот сегодня будет очень хорошо и очень весело.
3: Главное выполнять голос.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 8.07 в Москве. Всем приветики.
2: В Австралии, значит, появился новый экономный тренд. Люди отрывают у брокколи стебли, чтобы после взвесить брокколи на кассе самообслуживания, как нетрудно догадаться, заплатить поменьше денег. И хотя некоторые люди согласились, что это экономная экономия, вот, и есть те, кто не одобряет это действие. То есть, грубо говоря, как тебе объяснить, все, что ты вишню покупаешь, все палочки повыкидывал и только потом вишню взвесил.
1: Ну, это несерьезно.
2: Это несерьезно, конечно. Но смотри, с одной стороны, конечно, несерьезно. С другой стороны, ты этот стебель не ешь все равно.
1: Да, и, возможно, есть какое-то у него применение. Может быть, вы просто не знаете, а потом выкидываете, а на самом деле можно...
2: Нет, дело не в этом. Просто стебель по весу, по-моему, если я не ошибаюсь, это половина как раз брокколи. Вот, то есть зачем нам стебель?
1: Смотри, сейчас такое время года, на самом деле можно посадить.
2: Чего посадить? Тебя могут посадить, если ты будешь продолжать обчищать магазины.
1: А зачем ты на всю страну выдаешь меня?
2: Не, ну давайте тогда в таком случае бананы начнем продавать следующим образом. Будем чистить и только очищенные взвешивать.
1: Ну, это ты уже не то привел.
2: Как это? Это другое, да?
1: Это, знаешь, вот то же самое с капустой. Вот этот корень, этот центр.
2: Кочерыжка?
1: Да.
2: Ну, подождите, кочерыжку есть можно. Я ел в детстве только ее, меня только ей кормили.
1: Остальное просто не давали.
2: Остальное в голубцы шло, в эти ужасные. Ну, правда. С одной стороны, я говорю, я понимаю логику, есть, но это странно выглядит все равно. Вот я бы в шоке был.
1: Ну, либо брокколи дорогие очень.
2: Либо, опять же, да, яблоко. Давайте тогда чистить яблоко, огрызок вот этот. Нет, хотя есть люди, которые огрызок тоже съедают.
1: Хватит предлагать ерунду.
2: Хватит вести себя как дети. Взвесил брокколи. Почистил дома, вот этот огрызок выкинул, который весит больше всего, расстроился, пошел купил еще брокколи.
1: Мама еще купит.
0: На радио Хит ФМ.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа. Улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Слушайте, интересную, значит, историю я тут нашел. Значит, фразы, которые, как говорят, должны успокоить конфликт с девушкой. Uh-huh. Если вы вдруг конфликтуете, это как будто бы вам должно помочь. Я почитал эти фразы, и у меня лишь только одна просьба. Перед тем, как говорить хотя бы одну из этих фраз, нажмите «Сохраниться».
1: А, поняла.
2: Это важно. Итак,
1: хорошо.
2: Поехали. Значит, первая фраза. Ну что? Успокоилась?
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Да, вот, пожалуйста. Или вот, пожалуйста.
1: Не нервируй меня.
2: Да, сейчас и дальше еще хлеще.
1: Ага.
2: А ведь мама была права.
1: Ага.
2: Вот этот конфликт, когда ты ругаешься с человеком, и ты ей говоришь, а ведь мама моя была права.
1: Ты советуешь, чтобы остановить конфликт?
2: Да. Ну,
1: или
2: вот,
1: чтобы он разгорелся еще больше?
2: Идем дальше. Я там подрастающий.
1: Да.
2: Третий пункт. Моя бывшая никогда так не реагировала.
1: Ужас.
2: Так, а вот это, пожалуйста. Ты сама в этом виновата.
1: Ну, это ладно, это еще не так страшно.
2: Не
1: как
2: так
1: все,
2: страшно.
1: Все то, что было до.
2: Я недавно сказал, меня чуть не уничтожили за эту фразу. Ага. Вот. А вот это, ведешься как ребенок.
1: Ну, это не обидно уже даже.
2: Вот так, ты так и говоришь в ответ. Вот это вообще даже не обидно.
1: Я так и говорю, я ребенок.
2: Или вот это последнее. Не устраивай тут сцен.
1: Да, ну не то, чтобы сильно раздражает, но подбешивает.
2: Ну вот, выбери теперь ту фразу, которая тебе кажется, как девушке, катастрофой, если это сказать.
1: Первые три,
2: ну что, успокоилась?
1: Раз.
2: А ведь ты продолжаешь, что?
1: Да.
2: А ведь мама была права.
1: Два.
2: Ты говоришь, что?
1: И третье, бывший.
2: Моя бывшая никогда вот так не реагировала. Ты такая, знаешь, у тебя рвется одежда, ты в Халка превращаешься и просто и откусила голову человеку.
1: Беги быстрее. Ты помнишь, да, что я бегаю марафон?
2: Ребята, в общем, запомните все эти пункты. Шутки шутками, но никогда не говорите их девушке, если вы ругаетесь.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ-400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 8 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, днем до плюс 10. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма». .ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи, заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной, улица Автомобильная, дом 2.
9: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
10: СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
14: Калуга, пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем «Джили». Технологии, которые восхищают, комфорт, который вдохновляет, и динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. «Автоград» – автомобильное сердце города.
15: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
1: «Хит-ФМ».

0: Мне голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Мне голосовым проще прямо сейчас. Это наша любимая игрушка в эфире радио Хит ФМ и утреннего шоу «Будить Айлиш», в которой в игрушке нужны ваши голосовые сообщения.
2: Да, ваши голоса приятные, да. Смешные, веселые, забавные. Главное, выполняйте задание креативно, и тогда удача, может быть, будет именно вам улыбаться.
1: А задания мы постоянно для этой игры придумываем максимально яркие.
2: Странные.
1: Итак, сегодня вам нужно придумать забавный слоган для нашего утреннего шоу. Называется оно, напомню, если вы не в курсе.
2: Если вы забыли.
1: «Будите Айлиш». И вот теперь ваша задача — придумать классный слоган для нашего утреннего шоу. Вот такое задание в честь Дня радио сегодня.
2: Ты у нас самый креативный, давай. Самый забавный слоган для нашего утреннего шоу.
1: «Будите Айлиш, еще минуточку, это не про нас».
2: Кстати, да.
1: Во всех смыслах.
2: Неплохо.
1: Вот. В общем, ваша задача — придумать вот такой яркий слоган. Свои сообщения присылайте в личку в мессенджере Макс. По номеру запишите номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самого крутого варианта получит от нас фирменный, шикарнейший пауэрбэнк радио Хит ФМ.
2: Дерзайте!

0: голосовым проще.
1: 8:33 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ. Наша любимая активность — голосовая, мне голосовым проще. Вы выполняете задание, а мы слушаем, наслаждаемся.
2: Сегодня мы попросили вас придумать слоган для утреннего шоу «Будете лишь». То есть «Будете лишь» и пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот,
1: да. Может быть, мы даже и возьмем его себе. Не классно.
2: Кто знает.
1: Ирина записала такое голосовое сообщение.
3: Если утро не задалось, вернись в кровать, включи Хит ФМ и начни сначала.
1: Кстати, хороший слоган, мне нравится.
2: Длинный просто очень.
1: Ну, это да. Так, есть от Олечки такой вариант.
4: Будите Айлиш, а Адамову Стережковой дайте выходной.
1: Но я боюсь, что такой слоган не понравится нашему руководству.
2: Выходные, ну подождите, по субботам мы отдыхаем прекрасно.
1: Да, да, на самом деле и не надо, нам очень нравится все. Оля.
5: Будите Айлиш. Меня будить?
2: Оля.
1: Сори, это Костя.
2: Меня будить. Это, кстати, классно.
1: Да-да-да. Костя, что-то я попутала. Вот давай Оксану послушаем.
6: Будите Айлиш, хватит спать. Пора зажигать.
1: Такая она.
2: Это вот это вот, когда ты в 7 утра всегда на вечеринке есть человек, который такой: как в смысле по домам, ребята? Еще же куча заведений,
1: я
2: где мы не были.
1: Я еще торт не ел и чай не пил.
2: Да.
1: Так, вот. Надо выбирать победителя.
2: Давай возьмем, ну, меня будить, вот это мне понравилось.
1: Костя, ну ты, конечно, понятно,
2: меня
1: любишь поспать.
2: Меня будить.
1: Но приятно, что ты участвуешь в наших играх, потому что в них ты побеждаешь.
2: Кость, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный Powerbank радио Хит ФМ. Пользуйся на здоровье, будешь всегда на заряде. Вот. Тебя будить. Вот я бы так сказал. Будить, Алиш. Тебя будить. Вот так вот, ребята.

0: Латвия.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-46-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении Самокат 6+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
11: «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успех!
12: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
13: Кроме ленты эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
14: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
15: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
16: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
17: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
20: «Пятерочка» выручает!
21: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
22: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Слушайте, интересная штука тут случилась. Новый тренд. Поездки в школу кунг-фу рядом с буддийским монастырем Шаолинь. Вот так, так вот. Почему-то сразу себе представил кунг-фу панды. Я не знаю, почему. Вот, блогеры едут в Китай и учатся боевому искусству, а заодно набирают сотни тысяч просмотров. Вот так вот.
1: Понятно.
2: Есть много разных школ, которые принимают туристов. Кстати, я изучал вопрос. Цены везде плюс-минус одинаковые. Как правило, туда едут иностранцы, молодые, зумеры в основном, вот, которые решили взять год на год перерыв от всего происходящего. Или перед институтом.
1: Вот этой юной жизни устали.
2: Да нет, просто страус смог, и панда смогла, и я смогу. Вот так вот. Ну, я думаю, что они так рассуждают. Вот. Можно приехать и на пару дней, можно на пару месяцев. На выходе можно научиться отжиматься, спускаться по каменной лестнице. Про подниматься там ничего не сказано.
1: То есть это какой-то спортивный лагерь?
2: Это храм. Какой лагерь? Ну, это сейчас как сути, Джим Керри вот в этом.
1: По сути, спортивный лагерь.
2: Из Вентури. Нет.
1: Так.
2: Вот. Тебя научат всему. Вот. Даже разбивать деревянные палки стальным прессом.
1: А вот это кирпич?
2: То есть не пресс палки бить, а вот прессом будешь палки. То есть падать на палки и ломать. Вот. Угу. В общем, бонусом обещают еще и просветление. То есть суть такая. Ты пришла, научилась драться, ударила кого-то, сказала, не думай о боли.
1: Просветление.
2: Боль, да, просветление.
1: Любопытно, не думая любопытно. Нет, ну вообще интересная штука, я бы сгоняла.
2: Я вот честно, после того, как я в Таиланде поднялся на вот эту вот, это маленькое, кстати, маленький подъемчик-то был к Будде, я такой, знаете, что-то как-то вот, ну нет, в халате бегать, я согласен.
1: Просветление не случилось.
2: Там нет, там наоборот, у меня мартышка украла бутылку воды.
1: Оно и видно.
2: И я очень расстроился. Вот, но, знаешь, я тебе хочу сказать честно, что это очень интересная история с точки зрения контрастов, то есть где есть боевые искусства и плюс еще просветление. Поэтому, ребят, если хотите, в принципе, смотрите, я лысый, можно меня замотать в полотенце, и я тоже научу вас драться.
0: Будет

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
5: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно. В Москве всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здрасте. И вот он, час икс, ребята.
2: Час расплаты. Вот за все ваше вот это хорошее поведение вот сейчас вы получите сполна. Всем доброе утро. 7 мая у нас сегодня день радио, профессиональный праздник. Ну и почему будем поговорить наш праздник о самом главном, что есть на радио Хит ФМ, о музыке.
1: Конечно, конечно, конечно.
2: И у нас тут еще и ностальгия, то есть мы сейчас будем возвращаться вот так вот в прошлое. Песня, которая моментально возвращает вас в определенный период в жизни. Какая и в какой?
1: Ну вот я недавно был на концерте Flo Rida. Угу. Вот, практически все песни, ну особенно из Going Down For Real, которая с Форсажа, по-моему, если я не ошибаюсь, саундтрек. Она меня возвращает сразу к временам, когда я... Только-только начал карьеру радиоведущего. Первые выходы, вот это все.
2: Ой, а у меня сразу в школьные годы вспоминается, когда я слышу песню вот эту «Студент» во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете.
1: А, это, я думал, «Руки вверх, студент».
2: Не-не-не, именно вот это. Знаешь, почему? Потому что мы постоянно участвовали в каких-то музыкальных конкурсах, и я, конечно же, была в команде певцов и певиц, и вот мы пели песни, и вот когда я слышу, все, у меня сразу, моментально.
1: Прикольно.
2: Школа.
1: Ну, кстати, о студенте, вот если взять даже «Студент, руки вверх»,

0: папа, машина.
1: Первая причина – это ты.
0: Это все твои мечты. Я всегда представляла, что я вот с кем-то разбираюсь. Николаев.
1: Конечно.
0: Да.
1: Игорь Николаев. Ребята, в общем, вот такая сегодня тема часа. Песня, которая моментально возвращает вас в определенный период жизни. Какой и какая песня? Рассказывайте. Свои сообщения присылайте в Макс, можно в личку по номеру 8 925 007 1074, либо в группу в Максе Хит FM.

0: радио Хит FM.
1: 9:09 в Москве. Мы сегодня обсуждаем песни, которые моментально возвращают вас в определенный период жизни. И вы рассказываете, какая песня и в какой период.
2: Да, делитесь сокровенным, давайте вместе вспоминать. Таня написала песня «It's my life», выбивает в 93-й год, когда были в колхозе. Это была песня «Вместо будильника». Колонку ставили в коридор, включали на полную мощь, просыпались все в округе, не только студенты.
1: Прикольно. Так, вот такой Ирина пишет. Доброе утро, Хит FM. Песня Уитни Хьюстон с фильма «Телохранитель». В школе в кабинете истории был проигрыватель с пластинками. И мы, наивные, врубали, пока не было учительницы. Вот так вот. А она уже издалека, естественно, слышала. Ругала нас каждый раз, но мы продолжали это делать. Начало 2000-х, средняя школа.
2: А сколько было медляков у меня под трек «Сегодня в белом танце кружимся». Наверное, мы с тобой подружимся. 15-16 лет, и я сразу перемещаюсь на дискотеку. В это прекрасное время.
1: Прекрасно. Я помню, песня есть у группы Prodigy, песня No Good. Такая старенькая, танцевальная.
2: Да, мне она нравилась.
1: Еще когда они танцевальные такой прям группы были. Я помню, и я маленький был, у нас стоял дома такой, знаешь, как это, радиола, что ли, называется. Такая шкаф с радиоприемником и виниловыми пластинками одновременно. В каждой квартире была эта штука. И я помню, мы настроили, значит, радиостанцию, там играла эта песня. И я тогда отказался слушать вообще что-либо. Я такой думаю, как же классно. И вот недавно прям буквально я ехал, где-то в пробке стоял, у кого-то в машине играло, и меня прям моментально окатило водой в то время. Я возле этого приемника настраиваю радио.
2: А бывает же не только в ситуации, да, какие-то воспоминания, но и к конкретным людям. У меня, например, часто закрепляются песни за людьми.
1: Да.
2: То есть когда у нас был какой-то яркий момент, вот этот трек, я когда слышу где-либо, когда-либо, все сразу так, о, Алёшка.
1: Алёшка. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Можно написать в группе Hit FM в мессенджере Макс. Вот, пишите, рассказывайте. Сегодня обсуждаем песни, которые моментально возвращают вас в определенный период в жизни. Расскажите, какая песня и какой момент.
0: Будете Алиш на радио Hit FM. Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
13: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем эффектную тему. Тема у нас сегодня про песни, которые возвращают вас в прошлое, в какие-то ситуации.
2: Леся написала: «Доброе утро. Песня «На белом покрывале января» группы «Сладкий сон» возвращает меня в мои 15 лет на деревенскую дискотеку. За вечер песню включали не менее 5 раз. Каждый раз волнение, сердце, ожидание, как мальчик, который мне нравится, пригласить на танец. И когда это случалось, то казалось, что большего счастья не бывает». Да, ведь это было для нас так важно, для девчонок.
1: Слушайте, но ведь в школьные годы вообще практически любая песня, мне кажется, возвращает именно в школьные годы чаще всего, потому что именно там зарождались всяческие интересные музыкальные вкусы, прочие истории.
2: Песня «День Победы». Вот у меня, между прочим, сразу праздник, город Звенигород, Московская область, где я училась. И мы всегда, для нас это было целое событие, выйти в город на праздник и провести целый день на улице. Вот такие патриотичные, классные чувства и счастье было.
1: Юля пишет: «Доброе утро, с праздником вас. А я плачу, возвращаюсь в детство. Песни «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок».
2: Да.
1: Вот это было. Так,
2: помню,
1: дальше.
2: Помню.
1: Анна пишет: «Ирина Дубцова, люби меня долго. Время, когда мы долго-долго ждали своего сыночка. И вот сейчас ему 8 лет. Поздравляем».
2: Елена написала: «У меня ностальгия от песни The Prodigy Breath». Да,
1: Breath.
2: «Сразу вспоминаю свои школьные годы. Старший брат слушал эту группу. Ну и я подтянулась. Так у меня и сформировался музыкальный вкус».
1: Слушайте, у меня про эту песню есть история очень интересная. Значит, я рассказал, что я был маленький, мне понравилась эта песня. Я не знал, что это за группа. Я учусь в школе. У меня на 2 класса старше учится девочка, которая мне безумно нравится. Вот, и у нее балахон. Балахон с Кейтом Флинтом. Я не знаю, кто это. Я вижу, что это какой-то фрик. Вот. И, естественно, мы как мы в любви признаемся? Мы обижаем человека. Вот. И я обижал не ее, я обижал персонажа на ее балахоне. И в какой-то момент я прихожу домой, я помню эту картину. Лежу на кровати, включаю музыкальный телеканал, и там крутят клип «Бриф» как раз. И я вижу этого человека, и я понимаю, он прям с этого клипа у нее на балахоне был. Я включаю звук, мне безумно нравится эта песня. Я прихожу и прям с полной уверенностью прихожу, подхожу к ней и признаюсь в любви балахону. Вот такая вот история. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также можно написать в группе Hit FM в Максе. Мы там тоже читаем ваши сообщения, ждем. Рассказывайте, какая песня возвращает вас в прошлое, в какую-то определенную ситуацию. Расскажите песню и расскажите ситуацию.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 8 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, днем до плюс 10.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи, заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Cors на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
1: Hit FM.

0: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши песни, которые вот возвращают вас в прошлое, в какие-то конкретные ситуации.
1: Так, Дива Стрит, Люсия, Дороже золота, просто откат, школьная любовь и подростковые отношения с девчонками. Это от Виталика сообщение.
0: Так, приветствую, с днем радио, ребят, спасибо. Мне почему-то «Ламбада» напоминает детство, а песня «Крошка моя, руки вверх» напоминает школьные дискотеки. Таня написала.
1: Дима тут тоже вспомнил «Крошку мою». Студент как раз в 96-м служить начал. Бежишь, марш-бросок, язык на плече, поешь под крошку. И поешь про крошку, а студенты в это время в парке гуляют.
0: Да, Олеся вот написала, кстати. Доброе утро. Песня «Атаман» из альбома «Без тормозов, руки вверх». Альбом вышел в 99-м году, выпускной в школе. Мы всю ночь почему-то просили ставить именно эту песню. Классное
1: было время. «Тихо светит луна,
0: ла-на-на-на». Я вспоминал эту песню, ты сейчас напела, я вспомнил.
1: Миша написал, у меня наклонывают воспоминания о первой моей любви, песни из старого фильма «Привидение». Мы вместе смотрели этот фильм, это тоже классно.
0: Так, что у нас тут еще? «Мистер Кредо», «Медляк», переносит меня в 2003 год, школьная дискотека и мальчик, который так мне нравился, танцует со мной, «Медляк».
1: Ой, а я помню, соседа была влюблена, который снизу жил, и обожала группу «Ответы машины». Ты знаешь, да? Нет. И вот пела песню «Люби меня, люби».
0: Ты пела?
1: Да, я пела, стучала на батарее, получается, и стучала ногами, такая «Люби меня, люби». Не знаю, что я хотела доказать.
0: Ну, может быть, ты аффирмации?
1: И слышала ли он?
0: Твои детские аффирмации? 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4 – это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере «Макс». Также в «Максе» есть группа «Хит.ФМ», можно там написать в комментариях. Тема часа вот какая. Мы сегодня обсуждаем песни, которые вас возвращают в прошлое, в какие-то конкретные ситуации.

0: на радио Hit FM.
1: 9 часов 36 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем песни, которые моментально возвращают вас в прошлое, в какие-то конкретные истории и ситуации.
2: Андрей написала «Руки вверх», «Последний поцелуй», 97-й год, «Лето, деревня, вечер, первая любовь».
1: О, да, я помню, правда, «Руки вверх», кстати, целовались, будь здоров. Рима пишет: «Студент, руки вверх», опять «Руки вверх». Угу. «Студент, руки вверх», напоминает детский лагерь, 97-98 год, а песня «Гуф, сплетни» напоминает, как я с друзьями со двора перевозила свои вещи к своему парню в начале 2008 года. Мы начали жить вместе. Этот парень теперь мой муж.
2: Вау, вот эта история. Александр написал: «We are the champions». Queen меня возвращает в 2007. Мы с командой в одном из городов выиграли крупный турнир. Пришли немного отметить в заведение. С собой был кубок и хорошее настроение. Как-то диджей узнал, что мы выиграли, и включил эту песню. Все заведение слушало, стоит дыхание, а потом выдало нам овации, как на Олимпиаде. Воспоминания на всю жизнь.
1: Да,
2: круто!
1: А еще я помню, знаешь, что я вот тоже, к слову, о возвращении в прошлое. Я даже до сих пор помню, впервые в своей жизни я вышел в прямой эфир на радио под песню «Знак Водолея», «Винтаж». Поэтому меня теперь, когда я слышу ее, у меня моментально мандраж, нервы. Я такой: как, в смысле?
2: Я забыл пульт.
1: Да-да-да, я его и не помнил на тот момент. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере «Макс». Там же в «Максе» есть группа «Хит FM», и там открыты темы. Можно в комментариях написать свою историю. Мы сегодня обсуждаем песни, которые вас моментально возвращают в прошлое, в какие-то ваши интересные воспоминания.
0: На радио Hit FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых все где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
3: ВГУ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении самокат 6+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
15: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
16: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Айлиш на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем песни, которые возвращают вас в детство. Татьяна вот написала: «Доброе утро, с днем радио». Песня Бон Джови «Always». Гоняли на кроссовом мотоцикле с парнем. Лето, 22 часа вечера. Родители недоумение. Искали меня по всему району. Телефона еще не было, 95-й год. Но и влетело же мне тогда. На следующий вечер наказанием было гулять, не отходя от дома. Мальчишки приехали на мотоцикле, и мы слушали эту песню.
2: Около дома. И я думаю, что еще родители пожалели об этом. Света написала так: песня «Касабланка». Мне лет 8-10, прекрасная погода. Я во дворе танцую под нее, кассетно-магнитофон, и раз за разом перематываю песню на начало. Так хорошо было. А ведь правда же. Так, Александр вспомнил у нас Зурбаган. Детство, далекое, теплое.
1: Андрей пишет: «Доброе утро, с праздником вас, спасибо. Скутер, How Much Is The Fish».
2: Да.
1: Вот так трек зажигал в свое время, да, было дело. Так, ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Настало время прощаться, хотя не хочется, скажу честно. Тема прям очень мне понравилась.
2: Да, вот. И тема, и праздник сегодня.
1: Да.
2: Нам все очень нравится.
1: Уже остынет компот. Надо бежать и отмечать. Вот. Ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Адамов, Терешкова, утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Все для вас, ребят, все для вас. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Вот. Ей мы говорим привет. Ну и, конечно, пользуясь случаем, хочется поздравить сегодня с днем рождения нашего человека-гора, Илья Алексеев, наш новостник и бессменная наша подмога с тобой. Вот. Он сегодня тоже,
2: Илюха,
1: отмечает день рождения.
2: Днем рождения. Мы тебя любим, обожаем. Ну и всех причастных к радио с
1: тоже
2: праздником.
1: Поздравляем с днем,
2: да,
1: радио.
2: Сегодня погуляйте как следует, проведите время с пользой. Пусть все будет у вас хорошо.
1: Всем пока.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

праздником вас! Спасибо, что любите радио. Ну а мы будем делать все возможное, чтобы вы любили радио еще больше. Спасибо вам за поздравления, друзья, которые вы присылаете к нам в социальные сети. Вот, так приятно, как работать-то в таком настроении. Ну, я буду делать все возможное, друзья. На ближайшие 4 часа рядом с вами. Совсем скоро у нас будет афиша, куда сходите, чтобы посмотреть в Москве. В этом часе чилим немножечко, ну а потом уже будем играть и в хитбоксы, и в настроение, и в хитстере. Так что вот такие дела. Ну а прямо сейчас Tame Impala и Дженни на радио Hit FM. Дракула.

0: Друзья, если вам нравятся русские танцевальные хиты, если вы в ритме вот такой музыки, то зацените нашу онлайн-радиостанцию «Русский движ» на сайте hitfm.ru, либо очень, кстати, удобно слушать в мобильном приложении «Радио Хит FM».
1: Тебе нравится этот хит?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 8 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, днем до плюс 10. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Сегодня вечером в центре Зотов журналисты Александр Кобеляцкий и Маргарита Шиц представят новую книгу «Люди 1940-х годов на всех фронтах». В основе издания личные документы и воспоминания очевидцев, через которые показаны война и послевоенные годы глазами 127 человек. На презентации авторы также подробно расскажут о событиях Великой Отечественной войны, отраженных в книге. Начало в 19:30, вход по предварительной регистрации для лиц старше 16 лет.
1: Номер 2.
0: Что происходит с чувствами, когда проходит 20 лет после расставания? Найти ответ на этот вопрос предлагает Кристина Новикова и Роман Фандорин, которые 10 мая приглашают вас в Москонцерт-холл на поэтический спектакль «20 лет спустя». Вас ждут полтора часа поэзии о памяти, несказанных словах и той самой встречи, после которой уже невозможно остаться прежним. Начало в 20:00 для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть хоррор «Хокум» про писателя-мизантропа, который приезжает в ирландский отель, чтобы развеять прах родителей и попытаться разобраться с прошлым, связанным со смертью матери. Но место быстро начинает казаться странным. Постояльцы подозрительные, а главным объектом слухов становится закрытый номер для молодоженов, где якобы заперта ведьма. После исчезновения барменши, с которой у героя появилась связь, его внимание окончательно смещается к этому номеру и к тому, что на самом деле скрывает отель. Фильм Дэмиена Маккарти почти полностью разворачивается в одной локации и постепенно превращает гостиницу в ловушку, из которой не так просто выбраться. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

Шон Пол и Кейжа Кол на радио Хит ФМ Give It Up To Me. Друзья, спасибо вам огромное за то, что поздравляете нас с Днем Радио в мессенджере Макс и вообще в наших социальных сетях. Так приятно! Спасибо, спасибо. Знаете, как объяснил один очень умный профессор, радиоволны относятся, оказывается, к тому же типу электромагнитного излучения, что и свет. Но наш с вами глаз способен воспринимать очень узкий такой маленький диапазон волн длиной, ну, где-то 380-750 нанометров. А радиоволны, они вот намного длиннее, они прям длинные, от миллиметров до сотен километров, представляете? Поэтому остаются для нас невидимыми. Зато они дают нам с вами возможность чувствовать друг друга.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

В этом часе, друзья, играем в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю настольную игру «Спойлер, все звезды». Алексей, знаете, он мне тут иногда пишет, я не могу его встретить, где он там... В общем, анонсирует он новости, вот, и

0: коробочке, а вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Вот, можно в личные сообщения, можно в комментарии, там буквально через пару секунд появится пост, хитбокс, можно и туда, как вам удобнее, мы все видим, все читаем. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером, давайте 25, подарю вам нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Открываем. Ну, конечно, логично в день радио найти это в хитбоксе. Я знаю, что первая модель появилась в 50-х годах и была разработана специально для летчиков. Вот. А еще я знаю, что их вот эти штуки можно использовать в качестве микрофона. Что же здесь такое? Ну, уже отгадали. Я жду. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи, друзья.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Телефон рекламной службы HitFM 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось ли у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Логично, в моей ассоциации были, что логично в день радио найти это в хитбоксе. И вот очень многие из вас пишут такое слово прикольное – транзистор. Круто, транзистор. Первая, нет, это не транзистор. Первая модель появилась в 50-х годах и была разработана специально для летчиков. Это вот моя ассоциация. А также можно использовать в качестве микрофона, то есть вариант, что это рупор. Но рупор можно использовать. Но я думаю, что летчики вряд ли с рупором летали. На самом деле, здесь наушники, друзья. Наушники, самый обыкновенный наш победитель Александр. Александр, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Александр, ты нам в комментарии написал, у тебя на авке тигр нарисован. Пожалуйста, выйди на связь, а? Чтобы подарить тебе настольную игру «Спойлер. Все звезды». Друзья, действительно, даже беспроводные наушники можно использовать как микрофон. Как, не знаю, но можно. А еще, как радиоведущая, хочу вам посоветовать, берегите уши, ладно? Не постоянно не ходите в наушниках. Вот у нас есть такое правило, 60 на 60 называется. Это когда громкость не выше 60 от максимума и использование не более 60 минут подряд. Потом обязательно нужно делать перерывы. А то будете, вы знаете, как мы так, ну, мы все так немножечко недослышим. Вот. Так что так, друзья, еще раз благодарю вас за то, что поздравляете нас с Днем Радио. Просто очень приятно прям сегодня работать. Вот. Наташа Стаханова, статус хитовый, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2008. Morandi.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 8 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, днем до плюс 10.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: тренды. Количество друзей в соцсетях вовсе не является показателем качества. В недавнем эксперименте международная команда ученых участвовала почти 1500 человек разного возраста. Каждый из них должен был рассказать, с кем и каким образом он контактировал за прошедшие полгода, и оценить уровень удовлетворенности жизнью за месяц перед проведением опроса. Исследователи выявили закономерность. Ощущение счастья возникает у человека лишь при общении с близкими друзьями в реальной, а не виртуальной жизни. При этом возраст не имел решающего значения. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
8: Успех.
9: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
10: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
7: «Хит-ФМ». Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Несса Барретт, друзья, на радио Хит ФМ, а я все еще сижу, улыбаюсь от слова транзистор, который вы мне прислали в хитбокс. Кстати, сейчас же радио можно не только в транзисторах, да, слушать, но и в умных колонках. Просто скажите своей, включи Хит ФМ, она это сделает, либо в нашем мобильном приложении Хит ФМ очень удобно слушать, правда. Причем у нас там есть онлайн-радиостанции, вот прям под настроение. Не знаю, я когда с работы еду, очень часто включаю наш хит-кавер, так просто прикольно. Еще, друзья, спасибо, что продолжаете поздравлять нас с Днем Радио. Прям так приятно сегодня работать. Очень приятно. Не зря мы здесь все это делаем. А вот Данила даже меня спрашивает, а как стать радиоведущим? Скажи, пожалуйста, Дань. Очень-очень просто. Вот серьезно, очень просто. Нужно очень сильно захотеть.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: «Хитовый»
1: на радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: «Статус хитовый»
0: с Наташей Стаховой
3: на радио Hit FM.
4: Друзья, в этом часе у нас хит-стори. Это такая игрушечка, когда я запущу в эфир один стопудовый хит, и мы попробуем отгадать год этого стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Так что далеко не уходите. Скоро начнем. Гарантирую, вам понравится. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про робота-пассажира на борту самолета. Услышим новую песню от Зиверт, называется «Газ». Но прямо сейчас «Медуза» и Генри Камамиль на радио Hit FM. «Don't wanna go home tonight».

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.

0: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Ольга Лерман снова поехала?
6: Мне нужен инструктор по скейту.
5: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которая меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Стори на радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на 2-3 минуточки, потренируем ассоциативную память, запускаем в эфир один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем под эту песню там занимались. И если вдруг вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс у нас +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Но знаете, вот наш музыкальный редактор сегодня сделал необычный выбор песни. Ну просто он уже отмечает день радио, походу. Но ему простительно. Есть подсказки, сейчас объясню. Есть подсказки, но мне кажется, что вы их проигнорируете, потому что воспоминания унесут вас намного дальше, чем, например, то, что Билли Айлиш получила Грэмми «Лучший новый исполнитель», а Бритни Спирс записала песню с группой Backstreet Boys. Может, это интереснее, вот именно ваши воспоминания, и как, в какой год они именно вас унесут? Если поделитесь, все прочитаю в эфире. Готовы? Поехали!

History на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита. И вот я говорила, что сейчас объясню, что тут у нас произошло. Так, Сергей пишет, это далекий 1995. Don't Speak звучало из всех приемников, а мы еще были молоды очень. Что-то глубоко нырнули. Надежда написала, это же прошлый век, но песня любимая до сих пор. Я закончила школу в 95 году. Светлана написала, напомнили мне мое детство. Это сколько же мне лет? Елена Александровна. Елена Александровна, ну вы молодая еще совсем. Всем, если 95-й год — это ваше детство. Так, еще есть одно сообщение от Оли. Помню, это 95-96 в моей жизни были годы, будни, дом, работа, сын, муж, а сейчас я одна. Оль, ты не одна, мы с тобой. Хит ФМ с тобой рядом всегда. Ну ты что, ты же с нами, а мы с тобой. Друзья, 95-й год, Don't Speak. На самом деле наш музыкальный редактор поставил кавер на Don't Speak 2020 года. Но что такое кавер по сравнению с настоящей песней, да, которая прям вот в сердце, которая напомнила нам тот самый 95-й год. Поэтому я с вами тоже вспомнила 95-й. Спасибо вам огромное за ваше участие, друзья. Это History. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас давайте-ка плавненько возвращаться обратно в 2026-й. И поможет нам Альберт Брайт с песней о том, что здесь в этом году все девушки становятся дикими. Let's go wild.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 8 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, днем до плюс 10. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи, заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Корс на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
12: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Роботы. Во время авиаперелетов нам часто встречаются не совсем обычные попутчики, из-за которых рейс может задержаться. Но ситуация, которая совсем недавно произошла в американском аэропорту Окленда, явно заслуживает внимания. Дело в том, что на борту не на своем месте находился человекоподобный робот по имени Бибоп, летевший в Сан-Диего на мероприятие с сопровождающим. К счастью, проблему быстро решили. Бибопа пересадили на положенное место и вынули из него аккумулятор, чтобы полет точно прошел безопасно для всех. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар. Успел.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
6: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Это Жасмин Томпсон на радио Хит FM. Ain't Nobody называется трек. Друзья, после этой песни захотелось вам напомнить, что у нас есть очень много онлайн-радиостанций. Хит нулевых, хит десятых, хит двадцатых, хит девяностых. Мы специально это сделали, чтобы вам было удобнее. Но вдруг у вас будет такое настроение, вот я хочу попасть в 90-е. Вот заходите к нам на сайт hitfm.ru, либо в мобильное приложение и наслаждайтесь. Вот. Мы с вами буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, ну, например, спортбокс, спортивную коробочку, либо наш дождевик. Как это все выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе Hit FM ВКонтакте. Там специальные видео есть. Там Диана Терешкова, кстати, раскрывает вот этот спортбокс и показывает на себе. Знаете, как красиво это смотрится? Напульсники, наломники, все зацените и лайкните. И еще там есть видео про наш дождевичок. Мы на него несколько ведер воды выливаем, и он выдерживает. Вот. Все это можно выиграть.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Hit FM. В этом часе, друзья, можно выиграть наш классный мерч. Буквально через пару песен играем в настроение. Будет также программа про фильмы и сериалы. Смотрите ли, вот я забыла, с кем мы поем в этом часе. Я же только что... Ваня Дмитриенко споет нам про ту самую любовь, похожую на ртуть. Ну а прямо сейчас Никита Райс и его друзья. Тики-тики-тики, так...

0: Джеймс Картер и Элли Дух и Фэсбой на радио Хит ФМ. Друзья, ну а мы прямо сейчас будем играть в настроение. Я знаю, что вот вы, да-да-да, вы очень сильно хотите поиграть, но все откладываете. Ну ладно, в следующий раз позвоню. Ну, а может, все-таки сегодня? Ну, давайте попробуем. Телефон в студию, звездочка 1074. С мобильного звонок бесплатный, друзья. Вам понравится, я гарантирую. Вам потом захочется звонить и звонить, играть и играть. Значит, звоните, да, звездочка 1074. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечаете правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарочки. Могу подарить фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ, либо модный фирменный дождевик Радио Хит ФМ. Очень полезная штука, кстати, этой весной. Итак, я жду. Звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
3: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит ФМ» 84.

0: Бодровой на радио Хит FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Оренбург. Юля, привет. Алло.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. День радио.
1: А, ну да. У нас, ну, мы сегодня отмечаем. Но мне кажется, что День радио — это не только праздник тех, кто делает радио, но и тех, кто слушает. Ну, я тебя поздравляю. Ты же слушаешь радио, правильно?
2: Конечно.
1: Ну вот.
2: 8 часов каждый день минимум.
1: Слушай, ну круто вообще, здорово. Я вижу 5 вопросов про День радио. Вот здесь вот у нас с тобой 30 секунд. Я должна все это задать тебе. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Все, как всегда, просто и понятно. Понятно, я думаю. Юля, поехали?
2: Да.
1: Готова?
2: Да.
1: Ну, поехали. В первой радиограмме было всего 2 слова. Да или нет? Быстрей. Юля!
2: Да.
1: На радио Хит FM каждый будний день идет 4 шоу. Да или нет?
2: Да.
1: Первое интернет-радио появилось в 2003 году. Да или нет?
2: Нет.
1: Диджей на радио ставит песни в эфир по настроению. Да или нет?
2: Нет.
1: Чаще всего радио слушают в автомобиле. Да или нет?
2: Да.
1: Окей. Тебе там подсказывали, да? То есть тебе с одной стороны подсказывают одно, а ты, наверное, да, никак не могла вот так определить. Юля?
2: Конечно, особенно когда разные подсказки.
1: Ага, я вот и смотрю, что... Ладно, смотри. Главное, мы с тобой все-таки, несмотря на все, уложились 30 секунд. Молодцы. Давай теперь проверять, получилось или не получилось. Итак, в первой радиограмме было всего 2 слова. Да, да, ты правильно отвечаешь. И эти слова — Генрих Герц. А вот так вот. Плюс есть. На радио Хит FM каждый будний день идет 4 шоу. Ну, так уверенно прям ответила, что да. А, знаешь, да? Молодец. Да, ну, конечно, будете Айлиш, утренники мои любимые. Потом статус хитовый, потом Наташа Калашникова и Old Star Show. Потом большой релиз Ильи Обломовым. Плюс есть, молодчина. Первое интернет-радио появилось в 2003 году. Ты не согласилась и правильно сделала. В 1993 году это случилось. Слушай, ну, сразу видно, что ты прям настоящий радиослушатель. Диджей на радио ставит песни в эфир по настроению. Ты сказала нет. Да, ты правильно сказала. Плейлист составляет музыкальный редактор. Но, знаете, давным-давно, в прошлом веке, можно было ставить песни по настроению. Но это, в общем-то, было очень давно. Чаще всего радио слушает в автомобиле. Ты сказала, да, да, более 60% слушателей. Вот, но и умные колонки сейчас становятся популярнее. И очень много нас слушают в офисах. Поэтому, слушай, ну, ты молодчина. Ты понимаешь, что у тебя 5 из 5 правильных? Юля!
2: Да!
1: Ну ты даешь. Аплодисменты тебе. Молодец. Не отключайся сейчас. Будем выбирать подарки. Привет всем, кто тебе подсказывал. Надеюсь, что в следующий раз кто-нибудь из твоей команды тоже со мной поиграет обязательно. Ладно, буду ждать с огромным удовольствием. Алло.
2: Обязательно.
1: Да,
2: обязательно.
1: Спасибо, друзья, спасибо, Оренбург. Всех своих коллег из Оренбурга я тоже поздравляю с Днем Радио. Спасибо, что вы вместе с нами. Наташа Стаханова, Хит FM, друзья, слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2015. Justin Bieber.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 3-5 градусов, и днем прогреется до 10 тепла.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
5: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
6: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи, заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной, улица Автомобильная, дом 2.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.
3: «Хит FM».

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть второй сезон шпионского экшена «Цитадель» про международную секретную организацию, которая борется с другой организацией, тоже международной и очень секретной, но плохой. В новом сезоне над миром вновь нависает угроза, и трое героев, романтическая пара агентов и их ироничный начальник возвращаются в строй. Теперь им нужно помешать злодею, который зомбирует людей, превращая их в лишенных собственной воли убийц. В главных ролях по-прежнему Ричард Мэдден, Приянка Чопра Джонас и Стэнли Тучи.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилось продолжение мистико-приключенческого сериала «Террор», в каждом сезоне которого рассказывается самостоятельная история с элементами сверхъестественного. На этот раз в основу сюжета лег роман «Дьявол в серебре». Психически здоровый грузчик, здоровяк и весельчак по ошибке попадает в клинику для душевнобольных и в первую же ночь встречает там монстра с телом старика и головой бизона. Вместе с несколькими другими пациентами герой пытается дать отпор чудовищу. В главной роли Дэн Стивенс. Также в сериале снялись Джудит Лайн и Сиси Эйч Паундер. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
7: Успел.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
18: 16+. Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
19: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
18: В кино с 14 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Брукс XTN на радио Hit FM. I'm paid to exist. И, пожалуй, вместе с ней я так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов. Хотя нет, еще я пока не исчезаю. Друзья, вот информация у меня для тех, кто очень хочет выиграть подарки от радио Hit FM, но пока боится прямого эфира. У нас в мессенджере Макс можно взять и выиграть хитовые подарки. Легко, просто заходите, ищите закрепленный пост, участвуйте, и пусть повезет именно вам. А еще я хочу еще раз поздравить нашего любимого коллегу Илью Алексеева с днем рождения. Я не знаю, как этот человек умудрился родиться в день радио и всю жизнь проработать на радио. А вот так вот. Это, можно сказать, наш многостаночник, который не только новости читает, но и может заменить всех нас. Вот когда мы, скажем так, немножечко не в ресурсе, Алексеев приходит и работает. Пожелаем ему здоровья, всего самого-самого... В общем, всего самого-самого мы пожелаем. Друзья, если вам хочется тоже его поздравить, заходите в наши социальные сети. Вообще, давайте закидаем его поздравлениями. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Но я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Е8 «Темпа». Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем «Джили». Технологии, которые восхищают, комфорт, который вдохновляет, и динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. «Автоград» – автомобильное сердце города.
7: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: и поздравлениями и от вас. Мы все видим и все читаем. Нам очень приятно. Спасибо огромное. Продолжайте. Да, сегодня день радио. Мы тоже вас с этим днем поздравляем, потому что как минимум, понятно, что мы все радио, это мы все. И мы со своей стороны, и вы со своей стороны. Иначе глупо было бы, если бы мы просто друг другу здесь радиоведущие сказки рассказывали, правда, и песни ставили. Не прокатило бы. Поэтому вы нам нужны точно так же, как и мы вам нужны. Это естественный симбиоз, так сказать. Ну, и даже синергия. Да, все, что угодно придумайте. Ну вот, короче говоря, ну даже просто... Просто что? А что-то, это главное, что я сказала, какая-то мысль у меня сейчас улетела, нормально, потому что праздничное настроение немножечко, не думайте, мы ничего кроме чая, вот, и то не сегодня, потому что завтра пятница, там посмотрим, а вообще-то, в общем, хорошим настроением хочется делиться, и поэтому не только пусть нам будет приятно, но и вам всегда пусть будет приятно, и музыку нашу слушать, которую мы заботливо для вас отбираем. Вы даже не представляете иногда, до какой ругачки доходит. Ну, ладно, неважно. Важнее вот что. Чтобы было действительно приятно, пусть везде хит тоже зайдет в этом часе к нам с вами. А кому-то вообще, получается, и подарок достанется. Поэтому просто имейте в виду, в какой-то момент этого часа везде хит на 925-007-107-4. И сегодня 7-й по счету выигрывает, потому что такая дата. 7 мая. День радио. С праздником. Калашникова здесь. Всем привет.
1: Олл Стар Шоу на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает.

0: кто виноват.
1: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 3-5 градусов, и днем прогреется до 10 тепла.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Не нервничай, иначе быстро состаришься. Именно такую фразу можно часто услышать в качестве слов поддержки от друзей и близких. И хотя нервничать мы не перестаем, все же столичные медики отмечают, что стресс действительно ускоряет старение кожи лица, делая ее более сухой, тусклой, воспаленной и отечной. Когда мы нервничаем, наш организм выделяет гормон стресса кортизол, который при хроническом стрессе постепенно начинает разрушать наше здоровье и молодость в том числе. Чтобы избежать внешних и внутренних изменений, эксперты рекомендуют не забывать придерживаться правильного питания, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, которые позволят вернуть коже здоровый вид. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Спасибо еще раз огромное за поздравления. Сегодня день радио и такой замечательный день, конечно, у нас в столице солнечный. Господа, я даже видела, как сегодня гулял по улицам таракан. Правда, не очень праздничная новость, но я сама очень удивилась. Я думала, тараканы по улицам не гуляют. Он, правда, гулял недалеко от заведения, так сказать, где их обычно кормят и где они живут. Я не знаю, что там случилось. И он шел, может быть, от заведения, может, к заведению. Может быть, он как раз на ланч спешил, я не знаю, но я первый раз видела на улице таракана, если честно. Ну, такой, средних размеров. Не то, что там, вот, допустим, в Турции там, и нет, я не знаю, где в Турции. А, знаю где, знаете, на Кипре огромные тараканы вот эти летающие. Не такой, наш обычненький такой тик-тик-тик-тик шел куда-то. Я думаю, это потому, что погода хорошая и потому, что празднично на душе. Иногда ты даже можешь не знать, что за праздник. Я надеюсь, таракан не знает, что за праздник у нас, как он не вписывается в него. Но все равно чувствуется вот эта радость вокруг. Это энергетика, которую мы вам передаем вместе с песнями, кстати. Фастбой прямо сейчас. Хит

0: Реклама.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Выставка.
7: Успех. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
16: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Ну что, господа, вот он, наш везде хит. Вы думали, что я забыла, что ли, или нет? Конечно же, я не забыла. Все прекрасно помнила. Немножечко интриг повисела, так интересней. Итак, сегодня 7-й везде хит выигрывает, потому что такое число на календаре. 7 мая. И давайте встречать нашу победительницу в эфире. А это Леся из Краснодара. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Вот она наша.
2: Спасибо большое, я очень рада.
1: Ой, мы-то как рады, что вы очень рады. Нам всегда только приятно вам приятное делать. Но давайте, мы же еще не узнали, что конкретно вы выиграли. Итак, вы сегодня поймали за хвост везде хит, а не просто такой, а вот везде хит называется он «На такси». Это значит, что благодаря Хит FM вы можете себе позволить поездочки по вашему городу на любимом, естественно, с любимым оператором. Это Ан. Аплодисменты.
2: Здорово, я очень рада.
1: Конечно,
2: так
1: пригодится.
2: Как я не за рулем.
1: Вот видите, а иногда бывает, что бензинчик выигрывает, а у вас как раз таксишка, это вас будут возить. Это очень удачно получилось. Я люблю, когда вот совпадает. Но даже если не совпадает, все равно весело получается. Что ж, мы вас еще поздравляем. И еще
2: спасибо.
1: С Днем Радио поздравляем, потому что это
2: и
1: наш...
2: И мы вас с Днем Радио поздравляем. Очень приятно. Мы с вами работаем вместе. Ну, в смысле, я работаю, а вы звучите.
1: Мы стараемся для вас. Оставайтесь на связи, пожалуйста, и я вам все расскажу четенько, что там дальше будет происходить с вашим подарком, как он до вас доберется. Господа, ну а везде хит вот в этом часе случился. Дай бог не последний, что называется.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Алекс Уоррен, Кит ФМ, 15 часов и 5 минут в Москве. Господа, мы продолжаем приближаться к майским, второму заходу майских праздников, День Великой Победы и наши выходные по этому поводу. Естественно, нужно еще сегодня поработать и завтра немножечко поработать. Ну, пятница там наверняка сокращенный рабочий день, и сами понимаете, вот этот вайб пятничный уже некоторые дунули сегодня, разумеется, на дачу. Но некоторые подождут и до завтра, некоторые в пробке честно отстоят либо завтра вечером ночью, либо в субботу с утра. Такие люди тоже есть. Нас много, что называется. Но, тем не менее, даже если вы не едете на дачу, что? Даже если погода не позволит, даже если вообще дачи нет или не хочется, что, это не будут праздники, что ли? Если не работаете, это по-любому будут праздники. Но даже если работаете, я надеюсь, у вас будет хорошее такое праздничное настроение, потому что это важно, конечно же. Вот. А пока четверг, продолжаем. Я напомню, это сегодня 7 мая. Что ж за день такой прекрасный?
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 3-5 градусов. Днем прогреется до 10 тепла.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Технологии. Далеко не все любители животных могут завести себе домашнего питомца по ряду причин. И специально для подобных случаев инженеры из Японии разработали симулятор кошки в виртуальной реальности. Пользователи могут не только видеть перед собой виртуального пушистика, но и поглаживать его, а также ощущать мурлыканье и дыхание. Технология основана на ультразвуковой тактильной обратной связи, а виртуального питомца можно гладить как в сторону роста, так и против шерсти. Все равно не укусит и не поцарапает, хотя он реагирует на движение руки к нему. При этом для полноценной работы интерфейса не нужны дополнительные устройства вроде перчаток или джойстика. Осталось дождаться чего-то подобного и для собачников. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько по новостным лентам давайте пробежимся, что там в мире делается. Вот, например, принц Гарри растратил большую часть наследства матери и королевы. Ну так просто, чтобы вы знали, у кого дела какие. А у берегов Японии нашли неизвестное науке существо на глубине 9 с лишним тысяч метров. Скоро выплывет, знакомиться станет. Ну и с известными существами тоже, знаете ли, надо быть поосторожнее. Сезон белкопада, так называемого, продолжается. Он начался и продолжается. Это то время, когда маленькие бельчатки народились и могут выпасть из гнезда. Дальше они никуда не полетят, как вы понимаете. Что говорят специалисты по этому поводу? Если бельчонок вот так вот вывалился вам под ноги, лучше в качестве домашней зверушки его не забирать. Во-первых, не выходите, скорее всего. А во-вторых, ну зачем же семью разрушать? Если у вас есть такая возможность, верните птенца в гнездо. Ну, бельчонка в данном случае, потому что вряд ли его маманька туда затащит. А хорошо бы ему быть там. Но если видите, что что-то с ним не так, лучше тогда к ветеринару, господа. Ну, а все остальное лучше и не делать.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
6: ВГУ-2, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках вести и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
12: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
13: 6+.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
17: 16+.
18: Ольга Лерман снова поехала?
19: Мне нужен инструктор по скейту.
18: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Кино с 14 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Алан Уокер на Хит FM, 15 часов 48 минут в Москве. Это чтобы вы знали время, ну, по крайней мере, минуточки вам для ориентира. Ну, а на календаре по-прежнему 7 мая. Это не только день радио. Сегодня день распахнутых окон, господа. И если вам погода позволяет, это очень легко отметить. Отметить этот праздник, распахнув свои окна. Ну, если вам не только, кстати, погода позволяет, но и окна открываются. Бывает же такое, особенно в современном транспорте. Окна не открываются, работает кондиционер. И, кстати, летом так врубают, что думаешь, что это я не в шапке. Бывает такое, это правда. Но если вас ничего не останавливает и действительно можете окна свои распахнуть, особенно на компьютере, то и распахивайте в конечном итоге. Кстати, о компьютере. Сегодня же Всемирный день пароля. Может быть, это как раз знак, что пароли надо бы поменять. Потому что, говорят специалисты, периодически это надо делать.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: такие приятные новиночки на радио Хит ФМ. А суббота это, кстати, которая вот и ближайшая, и вообще всегда суббота это день добавления новинок в эфир, поэтому не пропускайте, если особенно за ними как раз таки следите, ну или просто встретите их потом в эфире, а также на нашем сайте радио Хит ФМ, это в раздел новинки, или в нашем приложении радио Хит ФМ, а сайт hitfm.ru соответственно. Так, ну что, к этому времени, а время у нас 16:07, нам известно стало, оказывается, случай был однажды, что сотрудница банка не поверила, что ей звонит понтифик, папа римский, а он представился и бросила трубку, сказала. Она хотела сказать, ну, если вы папа римский, то я папа римский. Но как-то сложно у нее это получилось, поэтому просто бросила трубку, а это был папа римский, прикиньте. Вот так вот. Свои минусы, так сказать. Но у нас, господа, такого не может повториться прежде всего, потому что мы вас в этом часе не призываем звонить. Сами тоже звонить не будем. Будем играть, безусловно. Но нам всего лишь потребуется мессенджер Макс 925-007-174, и то не сейчас, а чуть-чуть попозже. Нужно немножечко отвлекаться, как обычно.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Пудовый хит на радио Hit FM. Год 2006.
1: Justin Timberlake and Timbaland.

0: Вообще, еще раз, конечно, хочется говорить много-много раз, хочется говорить спасибо огромное за поздравления. Да, действительно, сегодня день радио, и мы исключительно празднично себя чувствуем. Надеюсь, и вы тоже празднично себя чувствуете. Мы, вот по возможности, я сердечки отправляю всем в качестве благодарности за поздравления. Ну и в эфире хочется сказать еще раз спасибо, и вас тоже поздравляю. Праздник общий.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 3-5 градусов. Днем прогреется до 10 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

отвлечемся. Господа, быстренько поиграем. Я расскажу вам историю из жизни, как обычно это делаю. Расскажу ее без важной детали, но зато у вас будет три вариантика на выбор, что же там на самом деле происходило. Вы внимательно послушайте эту историю и из предложенных вариантов почувствуйте правду. А может быть, вы и знаете ее, это не возбраняется, наоборот, приветствуется. Вам нужно соответствующую правде циферку отправить на наш, в наш Макс, мессенджер 925-007-107-4. И я отсчитываю седьмой правильный ответ, потому что сегодня седьмое число, 7 мая. Итак, у нас, кстати, когда определится победитель, у него будет возможность выбрать прикольный подарок от Hit FM из нашего мерча. Может быть, это будет, допустим, подушечка антистресс, может быть, это будет дождевик, может быть, это всегда выбирайте игра «Спойлер, все звезды». Ну, в общем, это мы разберемся, конечно же, с нашим победителем. А теперь давайте немножечко окунемся в историю, которая произошла где-то в Америке. В самолете произошла эта история, но предыстория такая. В общем, некая компания по производству роботов, она отдает, эта компания, своих роботов в аренду для выступления на различных мероприятиях. Ну, может, они там танцуют, или просто показывают что-то, или просто, в конце концов, стоят, стенд держат. Неважно. В общем, сотрудник компании этой самой должен был отвезти робота в Калифорнию, и для этого всего удобнее было бы использовать самолет, что и решено было сделать. Робот за ним шел, естественно. Они прошли регистрацию, таможню, все. И вот они уже оказываются вместе с этим роботом, человекоподобный робот такой вот, на борту самолета, где как раз-таки бортпроводники начинают чинить препятствия этому роботу. Сначала они говорят: так, это ручная кладь, и она слишком огромная, не размещайте ее у прохода. А робот сел в кресло, соответственно, у прохода. Но не стали спорить, пересадили робота у окна, но бортпроводники все равно нашли способ отказать этому роботу в поездке и даже задержали рейс. Что же они назвали причиной, что нет, мы так лететь не можем? Первый вариант. Объем его батареи превышает допустимый, батареи робота. Второй вариант. В случае аварийной посадки этот робот не сможет выполнить все инструкции и все, так сказать, распоряжения бортпроводников. И третий вариант. У него не включается авиарежим, потому что он не предусмотрен, а надо включить.

Что на Хит FM? А вот здесь вот в этой истории что-то некрасивое и непрекрасное произошло, с моей точки зрения, потому что робот ехал по своему заданию в сопровождающем фирмы, которая его создала, потому что эта фирма сдает своих роботов в аренду. Человек подобных, они такие, у них не страшная совершенно голова, она не изображает человека, просто мониторчик такой, на котором, наверное, глазики появляются, эротик, вот что-то такое. В остальном он человекоподобный, он может двигаться, он может ходить, он может что-то нести, он может что-то показывать. Ну и, конечно, людям нравится. Окей. А чтобы перевести его в Калифорнию, нужно было проделать немалое расстояние преодолеть. Выбрали авиакомпанию. Причем и в аэропорту нормально, и в, так сказать, на регистрации нормально. Вообще все было хорошо. И вот робот входит в самолет, и там, видимо, его испугались бортпроводники. Потому что я не знаю, как объяснить эту ситуацию, что именно они начали придираться. Во-первых, он занял свое место, а место у него было у прохода. И говорят, нет, это ручная кладь, и она слишком большая. Это ваша ручная большая кладь, занимает место у прохода, слишком неудобно. Ладно, хорошо, робота пересадили у окна. Все думали, к чему бы придраться, и так на него смотрели, и эдак, и обнюхивали, и обсматривали, и фотографировали, и потом эврика! Объем его батареи превышает допустимый, который можно проносить в ручной кладе, поэтому вытаскивайте батарейку. Ну, в общем, несмотря на то, что робота допустили в самолет, там самолет задержали, пока вот это все выяснялось, и пока люди доставали из робота батарейку, потому что уж очень страшно было, извините. И теперь компания, которая вот этих вот роботов поставляет в аренду, говорят, мы теперь знаем, как летать, мы просто будем вытаскивать батарейку на время полета. Ну, вот такая история. Так, смотрим. Отозвалась, конечно же, наша победительница. Я отсчитывала 7-й, я напомню правильный ответ. И давайте поздравлять Ольгу из Ангарска. Которой наши аплодисменты, потому что она и правильно ответила, и еще 7-й по счету прилетела, 7-м по счету ее сообщение. И, конечно же, мы уже даже подарок выбрали. Подушка антистресс вам достается. Мы вас с этим поздравляем. Она у нас классная. Летим дальше.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В новом выпуске журнала Discovery Дарина Устич расскажет о загадочном аргентинском городе Ушуайя. Илья Козлов выяснит, как сохраняют традиции русской кухни столичные шеф-повара. Татьяна Ерченко исследует, как появился знаменитый муромский тертый калач. А также мы отправимся в Тарусу на новом кроссовере повышенной комфортности и побываем в настоящей швейцарской эко-деревне. Оценим коллекцию современной мозаики, попробуем легендарный цветаевский пирог. Discovery. Эксперт путешествий. Продажа с 23 апреля. 16+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Камера, мотор, погнали! Это Кали Минок прямо сейчас на Хит ФМ. Приближает, конечно же, наши выходные, но мы прекрасно понимаем, что как бы она ни старалась, бубном здесь не танцевала, а они раньше, чем надо, не наступят. И сегодня четверг уже скоро закончится, но завтра еще пятница, нам как-то с вами весело отработать.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: такая вот веселая, я бы сказала, новиночка на Kit FM. Topic и Becky G, Sorry Puppy. И что там, и за что извиняется? Мне кажется, несерьезные извинения. Sorry, но не sorry. Вот типа этого. И мне кажется, опять же, что такую песенку могла бы петь одна тетенька в Таиланде. Это еще не страшная сказка, хотя могла бы быть ею. В общем, одна женщина в Таиланде заподозрила, что муж ей не верен, что носит она рога. И какие-то даже собрала улики, чтобы пойти в суд, потому что просто так нельзя пальцем показать и сказать, я вот им не верю, хочу развестись. А судья и там следователи, я не знаю, как у них это все организовано, спрашивают, а почему вы вообще так решили? А она говорит, а потому что, я цитирую, у него трусишки стали пахнуть по-другому, я с ним 1000 лет живу, вот никогда нового запаха такого не было, а теперь он новый, я уж не знаю, духами ли или еще чем. Не спрашиваем, я не уточняла. Но очень заинтересовал такой подход, собственно, стражей порядка. Они там назначили следователя, следователь или там детектив, назовем его так, выяснил, что действительно муж похаживает налево. Ну, аплодисменты там этой женщине, конечно, раздали, и их, по-моему, развели, или они в процессе. Вот оно как, понимаете, бывает. Sorry, папи, я понюхала. В общем, короче, вот такая песенка вообще не имела отношения к этой истории, но история незабываемая, мне так кажется. А дальше мы летим, естественно, Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 3-5 градусов, днем прогреется до 10 тепла.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Тенет реально заводят. В наличии у официального дилера Тенет Корс на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. «Автоград» – автомобильное сердце города.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
1: «Хит-ФМ».

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Почему именно весной люди становятся более конфликтными? По словам столичных медиков, это явление имеет под собой вполне реальное физиологическое и психологическое объяснение. Во-первых, после зимы у большинства людей накапливается дефицит витамина D. Снижается уровень серотонина и дофамина, что приводит к постоянной раздражительности. Также зимой мы меньше двигаемся и редко находимся на свежем воздухе, что приводит к накопленной усталости. И чтобы не срываться на родных и близких, эксперты рекомендуют начать заниматься дыхательными практиками. Ну а чтобы не показаться резким в переписке, лучше отложить ваш гаджет в сторону на 5 минут, сделать 3 глубоких вдоха и выдоха и только после возобновить общение. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: «Сказка на ночь».
1: Сегодня не буду вам страшную рассказывать, буду хорошую рассказывать сказку о том, как искусственный интеллект остров спас. Не слышали? Ну вот. А в далеком-далеком, во-первых, в далекой-далекой стране, в 39-м царстве, 30-м государстве Америки, в далеком году, 1985-м, сидел один дяденька, знаете ли, отец-сооснователь интернета, и сидел он в своем калифорнийском университете, в своем калифорнийском кабинете, на кресле на своем калифорнийском, и раздавал странам доменные имена. Ну, Америка получила US, а Великобритания UK, мы с вами... .ru. Знаем, да? Ну вот. А маленькая, малюсенькая страна Ангилья, что в Карибском море, даже, как сказать, страна-то, это самоуправляемая заморская территория Великобритании, расположенная на одноименном острове Ангилья. Так вот, она, страна, получила домен AI. Ага. Вот. Время шло, там, конечно, и случилось страшное в 2017 году там прошел сильный ураган, очень сильный, прям очень долго восстанавливалась сама страна после последствий, никак не могла восстановиться, жила за счет туризма, и все было плохо до тех пор, пока в нашу жизнь пришел искусственный интеллект, и все сразу захотели свое. Но тут-то и выяснилось, что вот этот вот домен AI, выяснили это как раз разработчики, стартаперы, они поняли, что это не американский домен, не международный, а национальный домен страны Ангилья. Представляете, теперь, если ты хочешь иметь что-то вроде Claude AI, Perplexity AI, ты платишь этой стране за то, что используешь ее доменное имя. С тех пор дела пошли в гору, господа. Что только не делается на те деньги, которые рекою льются. Там, например, терминал аэропорта новый строится, удлиняют взлетную полосу, правильно, для крупных самолетов, естественно, ремонтируют дороги, снизили налоги, ввели бесплатную медицину для детей до 6 лет и пожилых, и много чего еще, и еще и копят. Вот, а вы говорите, зачем нужен этот искусственный интеллект? Вот, чтобы одна отдельно взятая страна Ангилья процветала как минимум.

0: 17 часов 51 минута в Москве, господа. Извините, но мне пора прощаться. На сегодня еще раз хочу поздравить нас всех с Днем Радио. С Днем нас Радио. Это я говорю каждый год. Мне весело именно так это произносить. Ну, я вот такая. Вот в этом вся я. Желаю вам чудесного вечера, конечно, если продолжение, то праздничного, и легкой пятницы. Ну, это я завтра пожелаю, правда же? Конечно, успеем. Поэтому до завтра. Была Калашникова. Целую, пока.
1: Реклама.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.

0: Никита Райс и Арис на Hit FM только что. Тик-тик-так. Начало седьмого в Москве. Горячо всех приветствуем. Так по-летнему приветствуем. И начинаем большой релиз прямо сейчас. Полное погружение в музыку в следующие 4 часа. Это как минимум. Давайте наполним вечер самой хитовой музыкой и самой новой музыкой. Плюс ждем разделы Double Track, хиты без правил и чарт-спешл. Все это впереди.
1: На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
4: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 12, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Смарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail. Возрастное ограничение 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Селена Гомес на Hit FM. Красивая девушка, красивая песня Love You Like a Love Song. Очень скоро еще одна красотка нам составит компанию. Это Инна. Услышим I'll Be Waiting буквально через 3 минуты.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 3-5 градусов, днем прогреется до 10 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи. Заводят эмоции, амбиции, скорость, уверенность и драйв. Чувствуешь? Мурашки по коже. Автомобили Tenet реально заводят. В наличии у официального дилера Tenet Corse на Автомобильной. Улица Автомобильная, дом 2.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
12: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
13: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
14: Полный перечень магазинов на сайте Калуга21век.ру.
15: Калуга. Пора менять привычные маршруты на яркие приключения. Встречайте весну за рулем Джили. Технологии, которые восхищают. Комфорт, который вдохновляет. И динамика, которая покоряет дороги. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Подробности по телефону 8 48 42 5 2 8. «Автоград». Автомобильное сердце города.
16: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
6: Hit FM.

0: Еда.
1: Майские праздники еще не заканчиваются, а значит, впереди нас ждут очередные шашлыки выходного дня. Тем временем столичные медики напомнили, что после тяжелых мясных застолий не стоит увлекаться разгрузочными диетами, основа которых заключается в употреблении кефира и воды, поскольку такая радикальная смена пищи или же ее отсутствие только замедляет восстановление ЖКТ, да и в целом вредят желудку. Чтобы нормализовать ваше самочувствие, достаточно щадящего питания и воды, а о жестких детоксах лучше забыть навсегда. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Это Милки на Hit FM, Just The Way You Are. Как насчет призов, подарков? Они будут уже в ближайшее время. Будем с вами ловить везде хит. Как только услышите сигнал «Везде хит», кидайте слово «Везде хит» в мессенджер Макс по номеру +7 925 007 1074. Если ваше сообщение придет под номером 7, сегодня 7 число, мы вам позвоним и подарим что-то очень приятное, что-то очень полезное. Только в эфире прямом узнаете, что именно. Всем мы желаем только удачи и только победы.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.life».
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Лови везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Ловим везде хит. На Хит ФМ получаем лучшие призы и подарки. Нужно было отправить слово «везде хит» в мессенджер Макс и стать седьмым по счету, потому что сегодня седьмое число, 7 мая. А нашего победителя зовут Татьяна. Татьяна, вы наш финалист, победитель. Танечка, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну что, мы вас поздравляем от всей души не только с наступившим летом в столице, сегодня плюс 30, но и с тем, что «везде хит» ваш. Вы получаете...
2: Спасибо большое.
1: Ага, вы получаете «везде хит» на парфюмерию и косметику, а значит, благодаря радио Хит ФМ вы сможете обновить любимые ароматы и бьюти-новинки в одном из известных магазинов. Вот такая вот приятная история.
2: Вау, отлично, вообще супер.
1: Друзья, везде хит на Хит ФМ может случиться в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в мессенджер Макс и забирайте самые крутые, самые лучшие подарки.
0: Везде хит на радио Хит ФМ. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж «Калуга», Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ОЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Игорем Обломовым на радио Hit FM.
1: Marshmello и Portugal The Man на Hit FM только что. Феникс. Начало восьмого в Москве. Всем еще раз привет и добро пожаловать. Это большой релиз. Полное погружение в музыку. Как проверенные хиты, так и новинки. Наиболее перспективные, наиболее заметные. Как раз такую мы оценили, высоко оценили только что. Работа Феникс. Нравится? Голосуйте. Это можно сделать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM. What you know?

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает.
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов.

0: ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Gotye и Kimbra на Hit FM, Somebody That I Used To Know. Год 2011, наш стопудовый хит. Мы с вами готовимся к разделу Double Track. Двойная порция хитов одного артиста. Герой этого вечера, певица Миша Миллер. Совсем скоро ее поймаем.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе плюс 3-5 градусов. Днем прогреется до 10 тепла.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Окружающая среда.
1: Экологическую ситуацию на планете нельзя назвать идеальной. В мире становится все больше мест, где люди испытывают недостаток пресной воды, однако международной команде ученых удалось разработать технологию, которая может снять этот вопрос с повестки дня. Инженеры придумали конструкцию, которая имитирует круговорот воды в природе. В нее попадает влажный воздух, и с помощью системы охлаждения он превращает водяной пар в жидкость. Сама конструкция, по замыслу создателей, может работать на энергии солнца или ветра и в состоянии обеспечить пресной водой около 500 000 человек ежедневно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио HIT-FM.
0: HIT News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM и дабл трек вашему вниманию. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. Выбираем самых достойных, самых хитовых. Сегодня вместе с нами молдавская суперзвезда, суперстар Миша Миллер. Вот я даже заволновался. На родине ее называют открытием года, и ее песни все чаще попадают в мировые чарты. К нам на Hit FM Миша тоже попала. Итак, впереди две ее работы. Первая называется «Hey, na-na-na», и песня под номером 2. «Бам-бам», Миша Миллер и Алекс Велла.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8-28, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Don Diablo, Radio Baby. Чтобы стать настоящей Radio Baby, нужно слушать Hit FM с помощью умных колонок. Это удобно, это классно, ну и можно управлять голосом. Просто сказать «включи Hit FM», и колоночка все сделает в лучшем виде, все очень четко. Попробуйте прямо сейчас, вам понравится. Также вам понравится финал этого часа, потому что к нам уже спешат Тиесто с работой «Lay Low», а еще Леони и Колум Скотт. «Stay» услышим через пару минут.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу Hit FM.
1: Алекс Ворен на Hit FM, только что песня Fever Dream, начало 9 в Москве. Продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки, две штуки. Чтобы одна из них в итоге попала в эфир, нужно голосовать в нашей официальной группе ВКонтакте. Поэтому милости просим, проходите, голосуйте. На все про все у вас будет где-то около 30 минут. Под номером один с нами сегодня Глокенбах. Песня Lost. Под номером 2 The Chainsmokers и Ox. Already Know. Вот такие крутые танцевальные треки у нас сегодня принимают участие в музыкальном батле. Какой из них победит? Решать вам и голосовать тоже вам.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не поеду на дачу. И интернета нет.
6: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
5: У меня получится?
6: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Эндулин. Кровля на все руки.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
11: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
10: В кино с 14 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Окружающая среда. Чем бы мы ни занимались, практически в любой точке земного шара нас сопровождает пластик во всем своем разнообразии. Ученые уже много лет пытаются сократить его количество в окружающей среде, и инженеры из Китая разработали новый состав пластика, который может распадаться в определенный момент без вреда для природы. Все дело в спящих бактериях, которые, просыпаясь в определенных условиях, уничтожают этот пластик, не оставляя даже мельчайших следов. По мнению ученых, технологию можно масштабировать и применить для использования в уже имеющихся материалах, которые в пугающих масштабах вредят окружающей среде. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит-ньюс. Открытие.
1: Переработки негативно сказываются на работе мозга. Это в очередной раз доказали американские ученые. Изучив данные медицинских работников, большая часть которых регулярно работает сверхурочно, эксперты обнаружили, что трудящиеся более 52 часов в неделю испытывают когнитивные и эмоциональные проблемы. Также ученые напоминают, что переутомление становится причиной серьезных проблем со здоровьем. Именно поэтому эксперты настаивают не взваливать на себя лишние хлопоты, а также не пропускать положенный отпуск. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: За последние годы мы успели привыкнуть к разным носителям информации, от дисков до облачных сервисов. Но, как оказалось, старые добрые аналоговые технологии все еще работают и в весьма необычном формате. К примеру, команда ученых из Америки обнаружила, что данные можно записать даже на привычный всем нам канцелярский скотч. Во время своего исследования инженеры собрали автоматическое устройство, отрывающее липкую ленту и приклеивающее ее на поверхность в определенной последовательности, что позволило зафиксировать эффект запоминания этих действий. В обычной жизни это не означает, что мы сможем сбрасывать фотографии и важные файлы прямо на скотч, но сами ученые надеются, что открытие позволит создать качественно новые носители информации уже в ближайшем будущем. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.